0: Такую статистику одного из сервисов Авито приводит газета «Известия». Лидерами среди марок также стали «Хавейл» и «Черри». Их автомобили находят новых владельцев на 22,5% и 12,5% быстрее среднего по рынку. Исследователи отметили и рост рынка подержанных китайских авто. За первое полугодие таких машин продали на 44% больше, чем годом ранее.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Российские загранпаспорта изменятся. Из бланков за ненадобностью уберут графы «личный код» и «учетная запись». Кроме того, изменится машиносчитываемый код. Вместо одной буквы будут две. Например, дипломатические паспорта получат отметку «PD». Также с будущего года в загранпаспорта перестанут вписывать данные о детях. Для поездки за границу каждому ребенку до 14 лет таким образом понадобится собственный загранпаспорт. Ранее выданные паспорта с отметками о детях останутся действительными до окончания срока.
0: Россия.
1: Президент Владимир Путин назначил временной главой Удмуртии Ольгу Абрамову. Ранее она была советником министра сельского хозяйства России и первым вице-премьером правительства Удмуртии. Другим указом российский лидер принял досрочную отставку Александра Бричалова. Он занимал пост главы республики более 9 лет. Ольга Абрамова останется исполняющей обязанности руководителя Удмуртии до выборов. Они состоятся в будущем сентябре. Компания РЖД опровергла слухи о новых правилах проезда в поездах. Ранее ряд СМИ опубликовал информацию о том, что с 1 августа ужесточатся требования к провозу багажа, покупке билетов и контролю документов. А также якобы запретят пользоваться техникой без наушников. Самой компании эти данные назвали несоответствующими действительности. Минсельхоз заявил о стабилизации снабжения топливом в сельхозпредприятии и ситуации с ценами на нефтепродукты. Об этом стало известно по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака. Федеральная антимонопольная служба также фиксирует снижение цен на независимых автозаправках. Вице-премьер, в свою очередь, поручил продолжить скоординированную работу по обеспечению внутреннего рынка необходимым объемом нефтепродуктов, а также бесперебойному снабжению потребителей топливом. Самые ходовые автомобили с пробегом в России – это модели «Лада». Срок экспозиции объявления о продаже модели 2114, а также «Лады Семерки» примерно на треть короче среднего по стране. Такую статистику одного из сервисов «Авито» приводит газета «Известия». Лидерами среди марок также стали «Хавейл» и «Черри». Их автомобили находят новых владельцев на 22,5% и 12,5% быстрее среднего по рынку. Исследователи отметили и рост рынка подержанных китайских авто. За первое полугодие таких машин продали на 44% больше, чем годом ранее.
0: Новости на Дорожном радио. Водитель, помни, не спи за рулем. Устал? Отдохни.

летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь, не то что очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, ну вот только с личным, привет.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решишь.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Министерство здравоохранения утвердило новый стандарт лечения аденоидов у детей. Документ

0: Самая высокая конкуренция за рабочие места в стране наблюдается в сфере маркетинга и рекламы. На одну вакансию в этих сферах приходится 26 резюме. Об этом свидетельствуют результаты исследования портала hh.ru, опубликованные РИА Новости. Также высокую конкуренцию рекрутеры отметили в сферах IT, административного персонала, среди бухгалтеров, экономистов и финансистов. В Японии продолжаются поисково-спасательные работы после землетрясения 28 июля. Тогда магнитуда толчков на острове Кюсю составила 7,1. Число погибших, по предварительным данным, составляет 18 человек. На местах обрушения работают порядка 5000 военнослужащих сил самообороны Японии. Также энергетики восстанавливают электроснабжение почти 40 тысяч домов. Работу японских АЭС землетрясения не нарушило. Российское Приморье также не пострадало. Разработчики электрокара «Атом» проверили его максимальный запас хода в реальных условиях. По заявлению компании «Гамма», в ходе теста машина проехала по маршруту от Москвы до Тулы и обратно почти 600 километров без подзарядки. Это на 97 километров больше заявленных в паспорте данных. Для экономии энергии при этом отключили систему помощи водителю и выбрали плавный стиль движения со средней скоростью в 60 километров в час. Напомню, что первую партию электромобилей «Атом» уже получили покупатели, оформившие ранее предзаказ.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
2: О главном.
1: Центробанк предлагает оставить страховщикам на проверку сведений клиентов всего 14 дней. Если компания не успеет найти нарушения за это время, она не сможет далее расторгнуть договор в одностороннем порядке или предъявить регресс к водителю. Если же ДТП случится в течение этих двух недель, страховщик будет обязан выплатить возмещение, сохранив при этом право взыскивать его с клиента в рамках регрессных требований, об этом пишет газета «Коммерсант».
0: Россия.
1: Детские пособия за июль перечислят 3 и 5 августа. Как выяснил Социальный фонд России, единое пособие и выплата по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей поступят на банковские счета 3 августа, а выплата из средств материнского капитала придет 5 числа. Если семья уже получила выплаты за июль, следующие придут в сентябре. МВД предупредило водителей такси о новой схеме мошенничества. Злоумышленники оформляют заказ на поездку и в комментариях указывают, что оплатят дорогу по номеру банковской карты. Затем они звонят водителю и просят сообщить данные карты и код из СМС. Получив информацию, мошенники входят в мобильное приложение банка и списывают деньги со счета. Подобная схема может применяться и против других работников сферы услуг, предупреждает ведомство. Минсельхоз заявил о стабилизации снабжения топливом сельхозпредприятий и ситуации с ценами на нефтепродукты. Об этом стало известно по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака. Федеральная антимонопольная служба также фиксирует снижение цен на независимых автозаправках. Вице-премьер, в свою очередь, поручил продолжить скоординированную работу по обеспечению внутреннего рынка необходимым объемом нефтепродуктов, а также бесперебойному снабжению потребителей топливом.
0: Транспорт.
1: Поездки на юг этим летом станут комфортнее. Российские железные дороги запускают на южных направлениях купейные вагоны нового поколения. Они вмещают 40 пассажиров вместо привычных 36. Сами вагоны стали шире на 28 сантиметров и длиннее на 73 сантиметра. За счет этого увеличились спальные места и стали шире проходы между купе. Первыми новинку смогут оценить пассажиры поездов в Анапу и Адлер. В случае успеха такие вагоны сделают основой для обновления всего парка пассажирских поездов РЖД. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Центробанк предлагает оставить страховщикам на проверку сведений клиентов всего 14 дней. Если компания не успеет найти нарушения за это время, она не сможет далее расторгнуть договор в одностороннем порядке или предъявить регресс к водителю. Если же ДТП случится в течение этих двух недель, страховщик будет обязан выплатить возмещение, сохранив при этом право взыскивать его с клиента в рамках регрессных требований, об этом пишет газета «Коммерсант».
0: Россия.
1: Детские пособия за июль перечислят 3 и 5 августа. Как выяснил Социальный фонд России, единое пособие и выплата по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей поступят на банковские счета 3 августа, а выплата из средств материнского капитала придет 5 числа. Если семья уже получила выплаты за июль, следующие придут в сентябре. МВД предупредило водителей такси о новой схеме мошенничества. Злоумышленники оформляют заказ на поездку и в комментариях указывают, что оплатят дорогу по номеру банковской карты. Затем они звонят водителю и просят сообщить данные карты и код из СМС. Получив информацию, мошенники входят в мобильное приложение банка и списывают деньги со счета. Подобная схема может применяться и против других работников сферы услуг, предупреждает ведомство. Минсельхоз заявил о стабилизации снабжения топливом сельхозпредприятий и ситуации с ценами на нефтепродукты. Об этом стало известно по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака. Федеральная антимонопольная служба также фиксирует снижение цен на независимых автозаправках. Вице-премьер, в свою очередь, поручил продолжить скоординированную работу по обеспечению внутреннего рынка необходимым объемом нефтепродуктов, а также бесперебойному снабжению потребителей топливом.
0: Транспорт.
1: Поездки на юг этим летом станут комфортнее. Российские железные дороги запускают на южных направлениях купейные вагоны нового поколения. Они вмещают 40 пассажиров вместо привычных 36. Сами вагоны стали шире на 28 сантиметров и длиннее на 73 сантиметра. За счет этого увеличились спальные места и стали шире проходы между купе. Первыми новинку смогут оценить пассажиры поездов в Анапу и Адлер. В случае успеха такие вагоны сделают основой для обновления всего парка пассажирских поездов РЖД. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.
2: Водитель, помни, тебя ждут дома. Устал? Отдохни.

0: звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: Друзья мои, это Леонид Агутин на Дорожном радио. Давайте вместе споем песню «Пойдем домой» и хорошей вам дороги.

0: Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Президент США Дональд Трамп не намерен прекращать атаки на Иран из-за ударов по американским базам на Ближнем Востоке. Такое заявление глава Белого дома сделал во время общения с журналистами. По словам Трампа, вариант вывода американских сил в ответ на подобные атаки не находится на повестке дня.
0: Россия.
1: Госавтоинспекция опровергла сообщение о проверке водителей Европротокола с 1 августа. Никаких изменений в действующее законодательство в области безопасности дорожного движения, устанавливающих с августа новые требования, не предусматривается, подчеркнули в ГАИ. Сегодня в Думу планируют внести проект о праве отдельных категорий граждан на дистанционный формат или гибкий график работы раз в неделю. Инициатива касается многодетных родителей, одиноких матерей и отцов, родителей детей-инвалидов, а также граждан, ухаживающих за инвалидами первой группы. Согласно законопроекту, работодатель должен будет рассмотреть соответствующее заявление сотрудника в течение 3 рабочих дней. Об этом пишут «Известия». Ивановская область имеет лучшие в России дороги. Здесь соответствуют нормативным требованиям более 94% маршрутов. Второе место в этом рейтинге занимает Севастополь с показателем 90%. Третья строчка за Курской областью – 89,5%. Это выяснила РИА Новости, проанализировав данные статистики. В целом по стране нормативным требованиям соответствуют 75% дорог федерального и регионального значения.
0: Транспорт.
1: Езда на электросамокате в Ирландии теперь невозможна без водительских прав. Сначала надо выучить правила и сдать экзамен, затем показать во время практической части вместе с инструктором умение ездить по городу. Права на электросамокат можно будет получить только с 18 лет. Обязательными для водителя станут защитный шлем и светоотражающий жилет. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Президент США Дональд Трамп не намерен прекращать атаки на Иран из-за ударов по американским базам на Ближнем Востоке. Такое заявление глава Белого дома сделал во время общения с журналистами. По словам Трампа, вариант вывода американских сил в ответ на подобные атаки не находится на повестке дня.
0: Россия.
1: Госавтоинспекция опровергла сообщение о проверке водителей Европротокола с 1 августа. Никаких изменений в действующее законодательство в области безопасности дорожного движения, устанавливающих с августа новые требования, не предусматривается, подчеркнули в ГАИ. Сегодня в Думу планируют внести проект о праве отдельных категорий граждан на дистанционный формат или гибкий график работы раз в неделю. Инициатива касается многодетных родителей, одиноких матерей и отцов, родителей детей-инвалидов, а также граждан, ухаживающих за инвалидами первой группы. Согласно законопроекту, работодатель должен будет рассмотреть соответствующее заявление сотрудника в течение 3 рабочих дней. Об этом пишут «Известия». Ивановская область имеет лучшие в России дороги. Здесь соответствует нормативным требованиям более 94% маршрутов. Второе место в этом рейтинге занимает Севастополь с показателем 90%. Третья строчка за Курской областью – 89,5%. Это выяснила РИА Новости, проанализировав данные статистики. В целом по стране нормативным требованиям соответствует 75% дорог федерального и регионального значения.
0: Транспорт.
1: Езда на электросамокате в Ирландии теперь невозможна без водительских прав. Сначала надо выучить правила и сдать экзамен, затем показать во время практической части вместе с инструктором умение ездить по городу. Права на электросамокат можно будет получить только с 18 лет. Обязательными для водителя станут защитный шлем и светоотражающий жилет. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: душевное на Дорожном.
1: Родные, привет! С вами Дорожное радио. Это «Шаман». Пусть все невзгоды обходят вас стороной, и вам сопутствует удача. Дорожное радио. Вместе в пути.

0: Дорожное радио.
1: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

хлебною, косим трин траву. А дуби колдуни что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трин траву на поляне, и

0: Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Для российских водителей обновляют нормы режима работы и отдыха. Как указано в приказе Минтранса, с 1 сентября продолжительность рабочего времени водителей не должна превышать 40 часов в неделю. Допускается увеличение продолжительности смены до 12 часов для некоторых категорий – такси, инкассаторов, при перевозках для медицинских организаций и в ряде других случаев.
0: Здравоохранение.
1: Академик Российской академии наук Геннадий Онищенко предложил отменить 15-минутный норматив приема у врача. «Каждый случай индивидуален», — отметил заместитель президента Российской академии образования. «Некоторые пациенты приходят за справкой или закрыть больничный, им на это нужно полминуты. А есть те, кто приходит впервые, и врачу надо больше времени, чтобы разобраться».
0: Мир.
1: Центральное командование США подготовило план воздушной кампании против Ирана, которая может продлиться до 2 недель. Это утверждает газета Wall Street Journal. Издание называет эту кампанию жесткой. Американский лидер Дональд Трамп рассматривает интенсивные авиаудары для уничтожения ракетного потенциала Ирана или более ограниченную атаку с расчетом на дипломатию. 6 стран Европы могут не успеть запастись газом к зиме. Нехватка топлива грозит Германии, Нидерландам, Бельгии, Швеции, Болгарии и Словакии. Об этом рассказали опрошенные РИА Новости аналитики. Одна из причин, по которой европейцы не успевают закачивать газ в подземные газохранилища, это дорогое импортное топливо.
0: Транспорт.
1: Установлен новый рекорд по продолжительности беспосадочного перелета в истории гражданской авиации. Самолет Airbus авиакомпании «Квантас» выполнил испытательный рейс из Мельбурна в Тулузу, проведя в воздухе 24 часа и 23 минуты. Лайнер преодолел маршрут через Тихий океан, Северную Америку и Атлантику, после чего благополучно приземлился во Франции. Вы слушали новости «Дорожное радио» вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Для российских водителей обновляют нормы режима работы и отдыха. Как указано в приказе Минтранса, с 1 сентября продолжительность рабочего времени водителей не должна превышать 40 часов в неделю. Допускается увеличение продолжительности смены до 12 часов для некоторых категорий. Такси,

0: считает эту кампанию жесткой. Американский лидер Дональд Трамп рассматривает интенсивные авиаудары для уничтожения ракетного потенциала Ирана или более ограниченную атаку с расчетом на дипломатию. 6 стран Европы могут не успеть запастись газом к зиме. Нехватка топлива грозит Германии, Нидерландам, Бельгии, Швеции, Болгарии и Словакии. Об этом рассказали опрошенные РИА Новости аналитики. Одна из причин, по которой европейцы не успевают закачивать газ в подземные газохранилища, это дорогое импортное топливо. Транспорт. Установлен новый рекорд по продолжительности беспосадочного перелета в истории гражданской авиации. Самолет Airbus авиакомпании «Квантас» выполнил испытательный рейс из Мельбурна в Тулузу, проведя в воздухе 24 часа и 23 минуты. Лайнер преодолел маршрут через Тихий океан, Северную Америку и Атлантику, после чего благополучно приземлился во Франции. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
4: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в T-Mobile и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. T-Mobile. Хватит на все.
6: ООО «Т-Моб». Цена действительно при участии в акции «Бонусы за перенос номера в T-Mobile» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
7: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
8: В этом весь Т.
7: И в этом весь ты.
9: Подробнее на t-bank.ru. А у Т-банк 0+.
10: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
11: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
12: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «Азия» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
13: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
14: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
15: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
16: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.

0: Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Президент США Дональд Трамп не намерен прекращать атаки на Иран из-за ударов по американским базам на Ближнем Востоке. Такое заявление глава Белого дома сделал во время общения с журналистами. По словам Трампа, вариант вывода американских сил в ответ на подобные атаки не находится на повестке дня.
2: Россия.
1: Госавтоинспекция опровергла сообщение о проверке водителей Европротокола с 1 августа. Никаких изменений в действующее законодательство в области безопасности дорожного движения, устанавливающих с августа новые требования, не предусматривается, подчеркнули в ГАИ. Сегодня в Думу планируют внести проект о праве отдельных категорий граждан на дистанционный формат или гибкий график работы.

0: раз в неделю. Инициатива касается многодетных родителей, одиноких матерей и отцов, родителей детей-инвалидов, а также граждан, ухаживающих за инвалидами первой группы. Согласно законопроекту, работодатель должен будет рассмотреть соответствующее заявление сотрудника в течение 3 рабочих дней. Об этом пишут «Известия». Ивановская область имеет лучшие в России дороги. Здесь соответствуют нормативным требованиям более 94% маршрутов. Второе место в этом рейтинге занимает Севастополь с показателем 90%. Третья строчка за Курской областью – 89,5%. Это выяснило РИА Новости, проанализировав данные статистики. В целом по стране нормативным требованиям соответствуют 75% дорог федерального и регионального значения.
1: Транспорт.
0: Езда на электросамокате в Ирландии теперь невозможна без водительских прав. Сначала надо выучить правила и сдать экзамен, затем показать во время практической части вместе с инструктором умение ездить по городу. Права на электросамокат можно будет получить только с 18 лет. Обязательными для водителя станут защитный шлем и светоотражающий жилет. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

Боль моя, ты покинь меня.

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. Новости на Дорожном радио.
4: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
5: О главном.
4: Президент США Дональд Трамп не намерен прекращать атаки на Иран из-за ударов по американским базам на Ближнем Востоке. Такое заявление глава Белого дома сделал во время общения с журналистами. По словам Трампа, вариант вывода американских сил в ответ на подобные атаки не находится на повестке дня.
5: Россия.
4: Госавтоинспекция опровергла сообщение о проверке водителей Европротокола с 1 августа. Никаких изменений в действующее законодательство в области безопасности дорожного движения, устанавливающих с августа новые требования, не предусматривается, подчеркнули в ГАИ. Сегодня в Думу планируют внести проект о праве отдельных категорий граждан на дистанционный формат или гибкий график работы раз в неделю. Инициатива касается многодетных родителей, одиноких матерей и отцов, родителей детей-инвалидов, а также граждан, ухаживающих за инвалидами первой группы. Согласно законопроекту, работодатель должен будет рассмотреть соответствующее заявление сотрудника в течение 3 рабочих дней. Об этом пишут «Известия». Ивановская область имеет лучшие в России дороги. Здесь соответствует нормативным требованиям более 94% маршрутов. Второе место в этом рейтинге занимает Севастополь с показателем 90%. Третья строчка за Курской областью – 89,5%. Это выяснила РИА Новости, проанализировав данные статистики. В целом по стране нормативным требованиям соответствует 75% дорог федерального и регионального значения.
5: Транспорт.
4: Езда на электросамокате в Ирландии теперь невозможна без водительских прав. Сначала надо выучить правила и сдать экзамен, затем показать во время практической части вместе с инструктором умение ездить по городу. Права на электросамокат можно будет получить только с 18 лет. Обязательными для водителя станут защитный шлем и светоотражающий жилет. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
3: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
1: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
2: ООО «РСВ». Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Москва, дом 35. ОГРН 126-230-001. 9068. Создано при участии ООО «Азия» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
3: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
4: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва 6+.
5: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
6: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Для российских водителей обновляют нормы режима работы и отдыха. Как указано в приказе Минтранса, с 1 сентября продолжительность рабочего времени водителей не должна превышать 40 часов в неделю. Допускается увеличение продолжительности смены до 12 часов для некоторых категорий – такси, инкассаторов, при перевозках для медицинских организаций и в ряде других случаев.
0: Здравоохранение.
1: Академик Российской академии наук Геннадий Онищенко предложил отменить 15-минутный норматив приема у врача. «Каждый случай индивидуален», — отметил заместитель президента Российской академии образования. «Некоторые пациенты приходят за справкой или закрыть больничный, им на это нужно полминуты. А есть те, кто приходит впервые, и врачу надо больше времени, чтобы разобраться».
0: Мир.
1: Центральное командование США подготовило план воздушной кампании против Ирана, которая может продлиться до 2 недель. Это утверждает газета Wall Street Journal. Издание называет эту кампанию жесткой. Американский лидер Дональд Трамп рассматривает интенсивные авиаудары для уничтожения ракетного потенциала Ирана или более ограниченную атаку с расчетом на дипломатию. 6 стран Европы могут не успеть запастись газом к зиме. Нехватка топлива грозит Германии, Нидерландам, Бельгии, Швеции, Болгарии и Словакии. Об этом рассказали опрошенные РИА Новости аналитики. Одна из причин, по которой европейцы не успевают закачивать газ в подземные газохранилища, это дорогое импортное топливо.
0: Транспорт.
1: Установлен новый рекорд по продолжительности беспосадочного перелета в истории гражданской авиации. Самолет Airbus авиакомпании «Квантас» выполнил испытательный рейс из Мельбурна в Тулузу, проведя в воздухе 24 часа и 23 минуты. Лайнер преодолел маршрут через Тихий океан, Северную Америку и Атлантику, после чего благополучно приземлился во Франции. Вы слушали новости «Дорожное радио» «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное. Дорожное.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом. Где-то улица.

0: Новости. Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Для российских водителей обновляют нормы режима работы и отдыха. Как указано в приказе Минтранса, с 1 сентября продолжительность рабочего времени водителей не должна превышать 40 часов в неделю. Допускается увеличение продолжительности смены до 12 часов для некоторых категорий – такси, инкассаторов, при перевозках для медицинских организаций и в ряде других случаев.
0: Здравоохранение.
1: Академик Российской академии наук Геннадий Онищенко предложил отменить 15-минутный норматив приема у врача. «Каждый случай индивидуален», — отметил заместитель президента Российской академии образования. «Некоторые пациенты приходят за справкой или закрыть больничный, им на это нужно полминуты. А есть те, кто приходит впервые, и врачу надо больше времени, чтобы разобраться».
0: Мир.
1: Центральное командование США подготовило план воздушной кампании против Ирана, которая может продлиться до 2 недель. Это утверждает газета Wall Street Journal. Издание называет эту кампанию жесткой. Американский лидер Дональд Трамп рассматривает интенсивные авиаудары для уничтожения ракетного потенциала Ирана или более ограниченную атаку с расчетом на дипломатию. 6 стран Европы могут не успеть запастись газом к зиме. Нехватка топлива грозит Германии, Нидерландам, Бельгии, Швеции, Болгарии и Словакии. Об этом рассказали опрошенные РИА Новости аналитики. Одна из причин, по которой европейцы не успевают закачивать газ в подземные газохранилища, это дорогое импортное топливо.
0: Транспорт.
1: Установлен новый рекорд по продолжительности беспосадочного перелета в истории гражданской авиации. Самолет Airbus авиакомпании «Квантас» выполнил испытательный рейс из Мельбурна в Тулузу, проведя в воздухе 24 часа и 23 минуты. Лайнер преодолел маршрут через Тихий океан, Северную Америку и Атлантику, после чего благополучно приземлился во Франции. Вы слушали новости «Дорожное радио» вместе в пути.
0: Новости. Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
7: Вижу цель, не вижу препятствий.
8: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите

0: Получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
1: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
2: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь Ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру. АО «Т-банк» 0+.
2: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
6: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
7: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-031-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: В российских магазинах могут появиться так называемые «зеленые коридоры». Это система навигационных линий, ведущих покупателей к отделам с продуктами здорового питания. С идеей создания таких коридоров выступила председатель Всероссийского движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская. «Зеленые коридоры» в продуктовых магазинах будут вести к полкам со свежими овощами, фруктами, молочной продукцией, цельнозерновыми продуктами.
2: Туризм.
1: Россиян предупреждают о новой схеме мошенничества с отдыхом в Турции. Мошенники активно множат поддельные порталы, на которых якобы продаются путевки. Злоумышленники привлекают туристов предложениями по заманчивым ценам и просят внести предоплату. Об этом рассказал РИА Новости турагент в Анталье Даган Гюнеш.
2: Мир.
1: Украина получала от Франции и США разведывательные данные по позициям систем противовоздушной обороны России. Об этом сообщает газета Financial Times. Полученные данные Киев использовал для выстраивания маршрутов беспилотников, которые обходили российские системы ПВО. Кроме того, такие сведения использовались при выборе целей для ударов. У США истощается запас противоракет. В ходе операции против Ирана с 27 февраля по 8 апреля американские вооруженные силы израсходовали 1300 противоракет «Патриот» и примерно 250 «Таат». В итоге у Вашингтона остались только, соответственно, 900 и 200 таких противоракет. Это показали исследования Вашингтонского центра стратегических и международных исследований.
2: Транспорт.
1: Разработчики электрокара «Атом» протестировали машину на максимальный запас хода без подзарядки. По итогам поездки пробег составил без малого 600 километров, что почти на 100 километров больше, чем заявлено в спецификации модели. «Атом» двигался без резких ускорений и торможений при средней скорости 60 километров в час. Вы слушали новости «Дорожное радио» вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет новое шоу выходного дня «5 звезд». Вы душа компании и отличный вокалист? Или ваше утро начинается с пения в душе?

0: Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: В российских магазинах могут появиться так называемые «зеленые коридоры». Это система навигационных линий, ведущих покупателей к отделам с продуктами здорового питания. С идеей создания таких коридоров выступила председатель Всероссийского движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская. «Зеленые коридоры» в продуктовых магазинах будут вести к полкам со свежими овощами, фруктами, молочной продукцией, цельнозерновыми продуктами.
2: Туризм.
1: Россиян предупреждают о новой схеме мошенничества с отдыхом в Турции. Мошенники активно множат поддельные порталы, на которых якобы продаются путевки. Злоумышленники привлекают туристов предложениями по заманчивым ценам и просят внести предоплату. Об этом рассказал РИА Новости турагент в Анталье Даган Гюнеш.
2: Мир.
1: Украина получала от Франции и США разведывательные данные по позициям систем противовоздушной обороны России. Об этом сообщает газета Financial Times. Полученные данные Киев использовал для выстраивания маршрутов беспилотников, которые обходили российские системы ПВО. Кроме того, такие сведения использовались при выборе целей для ударов. У США истощается запас противоракет. В ходе операции против Ирана с 27 февраля по 8 апреля американские вооруженные силы израсходовали 1300 противоракет «Патриот» и примерно 250 «Таат». В итоге у Вашингтона остались только, соответственно, 900 и 200 таких противоракет. Это показали исследования Вашингтонского центра стратегических и международных исследований.
2: Транспорт.
1: Разработчики электрокара «Атом» протестировали машину на максимальный запас хода без подзарядки. По итогам поездки пробег составил без малого 600 километров, что почти на 100 километров больше, чем заявлено в спецификации модели. «Атом» двигался без ремонта.

0: представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.
1: Шпаги звон, как звон бокала. С детства мне ласкает слух. Шпага многим показала, что такое прах и пух. Бжик, бжик, бжик, хоп! Уноси готовенького, бжик, бжик, бжик. Кто на новенького, кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу. Бжик, бжик, уноси готовенького. Бжик, бжик, кто на новенького? Кто на новенького? Ну, кто на новенького? На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то пропоет и обо мне. Бжик, бжик, бжик, уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик, кто на новенького? Кто на новенького? Да, кто на новенького? Юный друг в бою открытом защитить готов все честь. И оружием забытым совершить святую весть. Ну, жи, жи, жи, уноси готовенького.

помериться с этими людьми. Мне помериться с собой силой, мне помериться с собой силой. Чёртом, чёрт меня возьми! Цик-цик-цик-пау! Носи готовенького! Цик-цик-цик-пау! Кто?

0: Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: В России запустят единую систему учета платежных карт. Она заработает с 1 сентября этого года ради борьбы с дропперством. В системе будут учитываться все платежные карты, в том числе Visa и MasterCard. Об этом рассказал председатель правления Национального банка сбережений Алексей Кузьмин. Напомню, что с 1 сентября 2027 года вступит в силу ограничение количества банковских карт.
2: Россия.
1: Для контроля цен в магазинах в стране могут создать Государственный комитет по контролю за потребительским рынком. Также предлагается ввести предельную торговую надбавку на товары первой необходимости в размере 15% от закупочной цены. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Госдумы. За нарушение требований правил госрегулирования цен предложено ввести административную ответственность.
2: Мир.
1: Встреча лидеров США и Украины в Вашингтоне была позитивной и продуктивной. Так охарактеризовали в Белом доме вчерашние переговоры Дональда Трампа и Владимира Зеленского. При этом по итогам встречи стороны не выступили с заявлениями для прессы.
2: Россия.
1: Выросла доля безработной молодежи. По данным Росстата, в мае количество безработных составило 1 миллион 600 тысяч человек. Доля молодых людей среди них увеличилась с 17 до 22%. Как пишет газета «Известия», молодые соискатели ориентируются на офисные, гибкие или престижные вакансии. А работодателям нужны сотрудники массовых и технических профессий с практическими навыками, опытом и готовностью работать в более жестких условиях.
2: Транспорт.
1: Бельгия предлагает Евросоюзу в обязательном порядке оснащать все новые автомобили FM-радиоприемниками. Так водители смогут бесплатно слушать любые доступные радиостанции там, где нет мобильного интернета. Через такие приемники можно без проблем передавать экстренные сообщения. Вы слушали новости «Дорожное радио» вместе в пути.
0: Новости на «Дорожном радио».

0: Звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: «Вместе в пути» с вами Марина Хлебникова. Отличного дня желаю. Пусть у вас все получается.

0: «Сказка» на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, как появились привилегированные госномера и сколько они могут стоить сегодня. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: «Дорожное радио».

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Красивый номер. История и современность». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Между делом, тут выяснил, откуда растут ноги у так называемых «блатных номеров». Оказывается, все началось в 1965 году в Ленинграде. Было специально выделено 25 штук особых номеров для автомобилей членов бюро ленинградских обкома и горкома КПСС. Оказывается, это была своеобразная защита гаишников. Честные инспекторы тормозили высокопоставленных нарушителей и нарывались на крупные неприятности. Вот и придумало гаишное начальство такой вот знак отличия. Ну а дальше по накатанной. Пошли такие номера у всяческих чиновников, крупного начальства, ну и самих работников МВД. Сейчас официально выбрать или купить красивый автомобильный номер в России нельзя. Знаки в госавтоинспекции выдаются случайным образом, а легальные государственные аукционы через госуслуги еще не запущены. Единственные рабочие варианты – надеяться на случай при регистрации в МРЭО либо использовать серую схему с покупкой машины-донора через специализированные сайты. Между прочим, во многих странах красивые номера продаются совершенно легально. В июле 2006 года в Йоркшире за номер М1 было заплачено 331,5 тысяча фунтов стерлингов. Примерно столько же заплатил Роман Абрамович за номер VIP-1. В 2009 году в Великобритании ливанец Набил Бешара купил жене номер 1D за 513 тысяч долларов, а скромный 25-летний житель Эмирата Абу-Даби Саид Аль-Хури отдал за автомобильный номер с цифрой 1 сразу 14 миллионов долларов. Лидером в этом списке пока является знак P7 из Дубая, проданный за 15 миллионов долларов на благотворительном аукционе в апреле 2023 года. И, кстати, все средства от продажи уникальных коротких комбинаций в Объединенных Арабских Эмиратах традиционно направляются на масштабные благотворительные и социальные проекты. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная. Теоретически грамотная. Приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Нет, жизнь не только

0: Реклама.
1: Вижу цель, не вижу препятствий.
2: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
3: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, правилах, сроках и поощрениях на ВТБ.ру. Банк ВТБ, ПАО 0+.
4: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
5: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Новый американский законопроект о санкциях против России оказывает нынешней администрации США медвежью услугу. Так, посольство России в США отозвалось о законопроекте о новых антироссийских санкциях имени покойного сенатора Линдси Грэмма, который внесен в Россию в перечень террористов и экстремистов. Данный проект вводит ограничительные меры в отношении высшего политического и военного руководства России, госкомпаний, а также налоговое давление на торговых партнеров Москвы.
2: Россия.
1: В российских магазинах могут появиться так называемые «зеленые коридоры». Это система навигационных линий, ведущих покупателей к отделам с продуктами здорового питания. С идеей создания таких коридоров выступила председатель Всероссийского движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская. «Зеленые коридоры» в продуктовых магазинах будут вести к полкам со свежими овощами, фруктами, молочной продукцией, цельнозерновыми продуктами. В России запустят единую систему учета платежных карт. Она заработает с 1 сентября этого года ради борьбы с дропперством. В системе будут учитываться все платежные карты, в том числе Visa и MasterCard. Об этом рассказал председатель правления Национального банка сбережений Алексей Кузьмин. Напомню, что с 1 сентября 2027 года вступит в силу ограничение количества банковских карт. С 1 сентября квитанции за жилищно-коммунальные услуги можно будет получать через портал Госуслуги. Чтобы получать платежки в таком формате, надо дать соответствующее согласие. Об этом сообщает ТАСС.
2: Транспорт.
1: Разработчики электрокара «Атом» протестировали машину на максимальный запас хода без подзарядки. По итогам поездки пробег составил без малого 600 километров, что почти на 100 километров больше, чем заявлено в спецификации модели. «Атом» двигался без резких ускорений и торможений при средней скорости 60 километров в час. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил

я спросил у осени, где моя любимая? Осень мне ответила проливным дождем. У дождя

я спросил у месяца, где моя любимая? Месяц скрылся в облаке, не ответил мне. Я спросил у облака, где моя любимая?

А стала мне жена. Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил у осени.

0: Реклама.
1: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа. 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
4: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: Для предотвращения дефицита и скачков цен на топливо вице-премьер России Александр Новак обязал региональные власти и нефтегазовые компании усилить мониторинг внутреннего рынка. Как следует из официального сообщения правительства, работа по обеспечению граждан и бизнеса нефтепродуктами остается приоритетной. Вице-премьер также напомнил о продлении запрета на экспорт бензина до конца года. Относительно дизельного топлива решение об отмене экспортных барьеров будет принято позже, исходя из текущей рыночной конъюнктуры.
0: Центробанк.
1: К другим темам. Центробанк уточнил, как будет работать новая система защиты заемщиков. Как пишет «Парламентская газета», с 1 октября следующего года банки и микрофинансовые организации будут оперативно передавать сведения о заключенных договорах в бюро кредитных историй. После этого уведомление поступит в личный кабинет человека на госуслугах. В сообщении укажут сумму кредита, процентную ставку и срок возврата. Если заем превышает 50 тысяч рублей, человеку также сообщат, до какого момента он может отказаться от получения денег и куда для этого необходимо обратиться. Новая система позволит быстрее обнаружить кредит, который оформили мошенники.
0: Россия.
1: Между тем, в России с 1 сентября изменится перечень медицинских изделий, которые подлежат обязательной маркировке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на новый список. Ее будут наносить на обеззараживатели, очистители воздуха, бактерицидные установки, рециркуляторы, слуховые аппараты, имплантаты для пластической хирургии и косметологии, компьютерные томографы, коронарные стенты и другие медицинские изделия. Также обязательная маркировка будет на ортопедической обуви, стельках и полустельках. Маркировка введена для защиты населения от фальсификата, гарантии подлинности и качества товаров.
0: Информация ГАИ.
1: Между тем, госавтоинспекции опровергли информацию о якобы новых проверках. В ведомстве напомнили, что перечень документов, которые водитель обязан предъявить сотруднику полиции, установлен правилами дорожного движения. Европротокол в него не входит, и никаких изменений на этот счет не принималось. Граждан призвали проверять подобные сообщения по официальным государственным источникам и не распространять непроверенные данные. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: Для предотвращения дефицита и скачков цен на топливо вице-премьер России Александр Новак обязал региональные власти и нефтегазовые компании усилить мониторинг внутреннего рынка. Как следует из официального сообщения правительства, работа по обеспечению граждан и бизнеса нефтепродуктами остается приоритетной. Вице-премьер также напомнил о продлении запрета на экспорт бензина до конца года. Относительно дизельного топлива решение об отмене экспортных барьеров будет принято позже, исходя из текущей рыночной конъюнктуры.
0: Центробанк.
1: К другим темам. Центробанк уточнил, как будет работать новая система защиты заемщиков. Как пишет парламентская газета, с 1 октября следующего года банки и микрофинансовые организации будут оперативно передавать сведения о заключенных договорах в бюро кредитных историй. После этого уведомление поступит в личный кабинет человека на госуслугах. В сообщении укажут сумму кредита, процентную ставку и срок возврата. Если заем превышает 50 тысяч рублей, человеку также сообщат, до какого момента он может отказаться от получения денег и куда для этого необходимо обратиться. Новая система позволит быстрее обнаружить кредит, который оформили мошенники.
0: Россия.
1: Между тем, в России с 1 сентября изменится перечень медицинских изделий, которые подлежат обязательной маркировке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на новый список. Ее будут наносить на обеззараживатели, очистители воздуха, бактерицидные установки, рециркуляторы, слуховые аппараты, имплантаты для пластической хирургии и косметологии, компьютерные томографы, коронарные стенты и другие медицинские изделия. Также обязательная маркировка будет на ортопедической обуви, стельках и полустельках. Маркировка введена для защиты населения от фальсификата, гарантии подлинности и качества товаров.
0: Информация ГАИ.
1: Между тем, в госавтоинспекции опровергли информацию о якобы новых проверках. В ведомстве напомнили, что перечень документов, которые водитель обязан предъявить сотруднику полиции, установлен правилами дорожного движения. Европротокол в него не входит, и никаких изменений на этот счет не принимают. Граждан призвали проверять подобные сообщения по официальным государственным источникам и не распространять непроверенные данные. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

представляет новое шоу выходного дня «5 звезд». Вы душа компании и отличный вокалист? Или ваше утро начинается с пения в душе?

0: Подробности на дорожное.ру. 18+.
1: Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Новый сериал Пятого канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
3: Такие мы удивительные люди.
2: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
4: Вижу цель, не вижу препятствий.
5: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
6: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
1: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: Россияне смогут получать льготы с помощью карты МИР. Сервис станет доступен с 1 августа в трех пилотных регионах – Ростовской и Тюменской областях, а также в Башкирии. Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Григоренко. Карту МИР можно будет выбрать для получения льгот в личном кабинете на госуслугах. Затем они будут автоматически применяться при использовании. Дополнительные документы для подтверждения не потребуются. Сервис доступен многодетным семьям, пенсионерам, инвалидам и студентам. В числе льгот – скидки в аптеках, магазинах, театрах и музеях.
0: Россия.
1: К другим темам.

0: Сельхознадзор отменил ограничения на поставки мясной продукции одного из белорусских предприятий. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Импорт возобновился 30 июля после того, как белорусская страна подтвердила соответствие продукции требованиям России и Евразийского экономического союза. Кроме того, в республике сообщили о мерах, которые должны не допустить новых нарушений. Ограничения действовали с марта после того, как в одной из партий говядины обнаружили бактерии группы кишечной палочки. В России с 1 сентября вступят в силу новые нормы режима работы и отдыха водителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на приказ Минтранса России. Согласно правилам, продолжительность рабочего времени водителей не должна превышать 40 часов в неделю. При этом возможен суммированный учет рабочего времени за один месяц с возможностью его увеличения до 3 месяцев. Продолжительность смены при суммированном учете, как и в прошлых правилах, не может превышать 10 часов. Однако смену можно увеличить на 2 часа при разделении рабочего дня на части или не более 2 раз в неделю. Еженедельный отдых водителей должен составлять не менее 45 часов. Транспорт. В России по итогам первого полугодия этого года число угонов снизилось примерно на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает газета «РУС» со ссылкой на исследования страховщиков. При этом кратно выросло количество краж спецтехники и грузового транспорта. 47% угонов зафиксировано в Москве. В антирейтинг также вошли Архангельская область, Адыгея, Волгоградская область, Татарстан, Красноярский край, Рязанская и Тверская области. Среди легковых автомобилей чаще всего угоняют «Лада», «Черри», «БМВ» и «Тойота».
1: Новости на Дорожном радио.

0: пристегнуть ремни.
1: Путешествие с удовольствием.
0: На Дорожном радио.
2: Привет, с вами Тимофей Гордеев. В свежем выпуске «Путешествие с удовольствием» расскажу вам о том, какой маршрут выбрать для первой поездки в Карелию, много ли россиян мечтают отправиться в медленное путешествие и какой фестиваль проходит на крупнейшем рынке Шарджи. Сейчас продолжим наслаждаться любимыми песнями, а в середине часа начнем «Путешествие с удовольствием».
1: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: Новый сериал Пятого канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
3: Такие мы удивительные люди.
2: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Правила труда и отдыха водителей меняются с 1 сентября. Соответствующий приказ Министерства транспорта вступит в силу в эту дату и будет действовать 6 лет до сентября 2032 года. С начала осени рабочее время водителей не сможет превышать 40 часов в неделю. Смена не должна длиться дольше 10 часов. Однако есть и исключения. 12 часов подряд разрешено будет работать водителям такси, городского транспорта, а также тем, кто управляет машинами инкассаторов, коммунальных и аварийных служб.
0: Россия.
1: Социальный фонд сообщил о повышении пенсий с 1 августа. Перерасчет коснется работающих пенсионеров, владельцев накопительных пенсий, а также бывших летчиков и шахтеров. Работающим пенсионерам прибавку начислят с учетом страховых взносов за прошлый год. Накопительные пенсии вырастут на 17 с лишним, а срочные пенсионные выплаты на 19 с лишним процентов. Большинство россиян превышают запланированный на отпуск бюджет. К такому выводу пришли эксперты финансового маркетплейса «Сравни» и сервиса «Купи билет» по итогам опроса. Только 28% путешественников из 1200 респондентов сообщили, что могут соблюсти первоначальную смету. Остальные туристы тратят больше, чем планировали. И чаще всего уже на месте отдыха. Деньги уходят на экскурсии, рестораны, сувениры, такси и питание в аэропорту. Фильм «Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Лакшина все же покажут в США. Картина выйдет в американский прокат 18 сентября, передает издание Variety. Ранее «Мастер и Маргариту» 2024 года показали в Европе, а в России фильм стал самым кассовым релизом с максимальным возрастным ограничением в истории отечественного проката. Выход ленты на американский кинорынок задержался более чем на 2 года из-за юридических споров. В итоге в американских кинотеатрах покажут режиссерскую версию фильма «Мастер и Маргарита». Авиакомпания «Ижавиа» прекратила продажу билетов с 1 августа. Сертификат эксплуатанта был аннулирован Росавиацией. Причина в том, что воздушный перевозчик не смог в установленный срок устранить нарушения в системе управления безопасностью полетов. Об этом пишет газета «Коммерсант». Билеты на рейсы «Ижавиа» после 31 июля не продаются. Маршруты удмуртской авиакомпании, по данным издания, могут распределить между другими перевозчиками, которые уже летают в Ижевск. Из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Калининграда и Махачкалы.
0: Новости на Дорожном радио.

0: обозрение на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу, чем гордится Игорь Крутой, что помогает Сергею Жукову сохранять жизненную энергию, а также узнаем, какое радостное событие произошло в семье Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой. Совсем скоро на Дорожном радио.
0: Дорожное радио.

0: на Дорожном радио.
1: Жара!

0: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
1: Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
0: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
2: Добрый день, в студии Юлия Лемяцких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
0: Звезды за сценой.
2: Вчера народный артист России Игорь Крутой отметил 72-летие. В социальных сетях он поделился фрагментом интервью, в котором размышлял о том, что вызывает у него чувство гордости. Игорь Яковлевич признался, что как такового чувства у него нет. Однако, оглядываясь на пройденный жизненный путь, переезд в Москву, как развивалась его карьера, как иногда ему было непросто. Он понимает, у каждого человека свой путь, и важно прилагать усилия. «Я дошел до того, что собирал своими концертами огромные залы по всему миру, получал ордена из рук президентов, общался с большими поэтами и художниками», – поделился Игорь Крутой. По словам композитора, и в его жизни действительно есть вещи, которыми можно гордиться. «Она живет в улыбках близких, в успехах твоих друзей, в глазах зрителей, которые поют твои песни в унисон», – подытожил композитор.
0: Пишет пресса.
2: В семье Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой произошло радостное событие. Их сын Василий – женился. Торжество молодожены готовились заранее, а сам праздник прошел в теплой семейной атмосфере, без лишнего внимания в кругу самых близких и родных. Виктор Рыбин рассказал, что все прошло отлично, гости и молодожены остались довольны. Единственным сюрпризом во время регистрации стал дождь. Но, как с улыбкой отметил артист, подсушились, разогрелись, расплясались, распелись, и все было в порядке. И действительно, несмотря на пасмурную погоду, праздник продолжился. Гости и молодожены танцевали под зажигательные песни в исполнении Виктора и Натальи. Среди них был один из хитов пары «Милый мой ботаник».
3: Под твоими руками, под твоими губами плавится сердце, тело, все горит огнями.
2: Солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков рассказал, что помогает ему сохранять жизненную энергию. По словам музыканта, главный источник силы вдохновения – это, конечно, семья. Это счастье понимать, что ты всего достиг, а самое главное – счастлив дома. Это дает радость и улыбку с самого утра, поделился Сергей. Артист – многодетный отец, у него 5 детей. Старшая дочь Александра родилась в первом браке, а 4 младших – Вероника, Энджел, Мирон и Эван – во втором. Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемяцких. До новых встреч в эфире.
0: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15:30 только на Дорожном радио.

Радио представляет новое шоу выходного дня «5 звезд». Вы душа компании и отличный вокалист? Или ваше утро начинается с пения в душе?

0: подробности на дорожное.ру.
1: 18+.
2: Реклама.
3: Вижу цель, не вижу препятствий.
4: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
5: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организаторе акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
6: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
7: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
2: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
2: О главном.
1: Все уведомления по имущественным налогам начнут автоматически приходить в личный кабинет на госуслугах с 1 августа. Ранее для этого нужно было подавать отдельное заявление. Как уточнили в Думском комитете по бюджету и налогам, уведомления о транспортном, земельном и имущественном налогах будут считаться полученными, даже если вы не заходили на госуслуги. При пропуске срока оплаты будут начисляться пени. Чтобы этого избежать, в Госдуме посоветовали регулярно проверять личный кабинет. Либо подать заранее отказ от электронных уведомлений через портал госуслуг с электронной подписью, пишет Российская газета.
2: Мир.
1: Житель Италии 20 лет водил туристов по фальшивым древнеримским руинам. 69-летний житель города Виченца построил амфитеатр из стеклопластика, папье-маше, гипса и оштукатуренных блоков. За 40

0: Образ человека он водил экскурсии по якобы древнеримскому сооружению, рассказывая, что здесь бывал Юлий Цезарь, а обнаружен амфитеатр был случайно после оползня. Детские пособия за июль перечислят 3 и 5 августа. Как выяснил Социальный фонд России, единое пособие и выплата по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей поступят на банковские счета 3 августа, а выплата из средств материнского капитала придет 5 числа. Если семья уже получила выплаты за июль, следующие придут в сентябре. Новый рекорд пассажирской авиации. Самолет Airbus провел в воздухе более суток без посадки и дозаправок. За это время лайнер пролетел свыше 23 тысяч километров из Австралии во французскую Тулузу. Для этого в самолете установили дополнительный топливный бак на 20 тысяч литров керосина и убрали из салона почти треть пассажирских кресел. Транспорт. Лучшие дороги России в Ивановской области. Более 94% основных магистралей региона соответствуют нормативным требованиям, выяснила РИА Новости. В лидеры дорожного рейтинга, составленного новостным агентством, также вошли Севастополь, Курская, Брянская, Саратовская и Мурманская области, Республика Мария, Удмуртия и Хакасия. Доля качественных дорог в этих регионах превышает 86%. В целом по России в нормативном состоянии находятся 3/4 ключевых автотрасс федерального и регионального значения из тех, что формируют транспортный каркас страны. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история —

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: вместе.
1: Дорожное радио.
0: Дорожное. Дорожное.
1: Вместе в пути.
0: Дорожное радио.
2: Нет, не надо слов. Не надо.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Все уведомления по имущественным налогам начнут автоматически приходить в личный кабинет на госуслугах с 1 августа. Ранее для этого нужно было подавать отдельное заявление. Как уточнили в Думском комитете по бюджету и налогам, уведомления о транспортном, земельном и имущественном налогах будут считаться полученными, даже если вы не заходили на госуслуги. При пропуске срока оплаты будут начисляться пени. Чтобы этого избежать, в Госдуме посоветовали регулярно проверять личный кабинет. Либо подать заранее отказ от электронных уведомлений через портал госуслуг с электронной подписью, пишет российская газета.
0: Мир.
1: Житель Италии 20 лет водил туристов по фальшивым древнеримским руинам. 69-летний житель города Виченца построил амфитеатр из стеклопластика, папье-маше, гипса и оштукатуренных блоков. За 40 евро с человека он водил экскурсии по якобы древнеримскому сооружению, рассказывая, что здесь бывал Юлий Цезарь, а обнаружен амфитеатр был случайно после оползня. Детские пособия за июль перечислят 3 и 5 августа. Как выяснил Социальный фонд России, единое пособие и выплата по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей поступят на банковские счета 3 августа, а выплата из средств материнского капитала придет 5 числа. Если семья уже получила выплаты за июль, следующие придут в сентябре. Новый рекорд пассажирской авиации. Самолет Airbus провел в воздухе более суток без посадки и дозаправок. За это время лайнер пролетел свыше 23 тысяч километров из Австралии во французскую Тулузу. Для этого в самолете установили дополнительный топливный бак на 20 тысяч литров керосина и убрали из салона почти треть пассажирских кресел.
0: Транспорт.
1: Лучшие дороги России в Ивановской области. Более 94% основных магистралей региона соответствуют нормативным требованиям, выяснила РИА Новости. В лидеры дорожного рейтинга, составленного новостным агентством, также вошли Севастополь, Курская, Брянская, Саратовская и Мурманская области, Республика Мария, Удмуртия и Хакасия. Доля качественных дорог в этих регионах превышает 86%. В целом по России в нормативном состоянии находятся 3/4 ключевых автотрасс федерального и регионального значения из тех, что формируют транспортный каркас страны. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
1: Новый сериал Пятого канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
2: Такие мы удивительные люди.
1: Счастливые люди. Премьера. Скоро на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Водители в России станут работать по новым правилам с 1 сентября. Рабочая неделя не сможет длиться более 40 часов, а смена свыше 10 часов. При этом исключение сделают для водителей такси, инкассаторов, водителей скорой, коммунальных и аварийных служб. При этом сохранится гарантия полноценного отдыха 45 часов в неделю. При смене дольше 4 часов водители обязаны будут делать перерыв. Соответствующий приказ Министерства транспорта будет действовать 6 лет.
0: Россия.
1: Российская вакцина от рака кожи успешно прошла испытания на первом пациенте. Он выработал защитный иммунный ответ и чувствует себя хорошо, а также продолжает лечение. Такое сообщение Центра имени Гамалеи публикует РИА Новости. По словам научного руководителя Центра Александра Гинзбурга, в очереди на лечение рака кожи инновационным российским препаратом сейчас около 20 человек. Социальный фонд сообщил о повышении пенсий с 1 августа. Перерасчет коснется работающих пенсионеров, владельцев накопительных пенсий, а также бывших летчиков и шахтеров. Работающим пенсионерам прибавку начислят с учетом страховых взносов за прошлый год. Накопительные пенсии вырастут на 17 с лишним, а срочные пенсионные выплаты на 19 с лишним процентов. В США прошло второе голосование в Сенате законопроект об ужесточении санкций против России и Ирана. Документ, автором которого был покойный сенатор Линдси Грэм, предусматривает, в частности, 100% пошлины для 5 крупнейших покупателей российской нефти и газа, а также санкции в отношении госкомпании и Банка России. Как отмечают «Известия», президент Дональд Трамп фактически одобрил инициативу, заявив при этом, что не видит необходимости прерывать августовские каникулы Палаты представителей США для срочного рассмотрения законопроекта. Поездки на юг этим летом станут комфортнее. Российские железные дороги запускают на южных направлениях купейные вагоны нового поколения. Они вмещают 40 пассажиров вместо привычных 36. Сами вагоны стали шире на 28 сантиметров и длиннее на 73 сантиметра. За счет этого увеличились спальные места и стали шире проходы между купе. Первыми новинку смогут оценить пассажиры поездов в Анапу и Адлер. В случае успеха такие вагоны сделают основой для обновления всего парка пассажирских поездов РЖД. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

быстро, неслышно ступает по крыше. В доме своем безмятежное спишь ты. Сна, улыбаясь в рассветном блаженстве.

только чтобы вместе были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся.

мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучать.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: просто счастье.
1: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
2: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
1: В форме таблеток для рассасывания.
2: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости на Дорожном радио.
5: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
4: О главном.
5: Водители в России станут работать по новым правилам с 1 сентября. Рабочая неделя не сможет длиться более 40 часов, а смена свыше 10 часов. При этом исключение сделают для водителей такси, инкассаторов, водителей скорой, коммунальных и аварийных служб. При этом сохранится гарантия полноценного отдыха 45 часов в неделю. При смене дольше 4 часов водители обязаны будут делать перерыв. Соответствующий приказ Министерства транспорта будет действовать 6 лет.
4: Россия.
5: Российская вакцина от рака кожи успешно прошла испытания на первом пациенте. Он выработал защитный иммунный ответ и чувствует себя хорошо, а также продолжает лечение. Такое сообщение Центра имени Гамалеи публикует РИА Новости. По словам научного руководителя Центра Александра Гинзбурга, в очереди на лечение рака кожи инновационным российским препаратом сейчас около 20 человек. Социальный фонд сообщил о повышении пенсий с 1 августа. Перерасчет коснется работающих пенсионеров, владельцев накопительных пенсий, а также бывших летчиков и шахтеров. Работающим пенсионерам прибавку начислят с учетом страховых взносов за прошлый год. Накопительные пенсии вырастут на 17 с лишним, а срочные пенсионные выплаты на 19 с лишним процентов. В США прошел второе голосование в Сенате законопроект об ужесточении санкций против России и Ирана. Документ, автором которого был покойный сенатор Линдси Грэм, предусматривает, в частности, 100% пошлины для 5 крупнейших покупателей российской нефти и газа, а также санкции в отношении госкомпании и Банка России. Как отмечают «Известия», президент Дональд Трамп фактически одобрил инициативу, заявив при этом, что не видит необходимости прерывать августовские каникулы Палаты представителей США для срочного рассмотрения законопроекта. Поездки на юг этим летом станут комфортнее. Российские железные дороги запускают на южных направлениях купейные вагоны нового поколения. Они вмещают 40 пассажиров вместо привычных 36. Сами вагоны стали шире на 28 сантиметров и длиннее на 73 сантиметра. За счет этого увеличились спальные места и стали шире проходы между купе. Первыми новинку смогут оценить пассажиры поездов в Анапу и Адлер. В случае успеха такие вагоны сделают основой для обновления всего парка пассажирских поездов РЖД. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
4: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет новое шоу выходного дня «5 звезд». Вы душа компании и отличный вокалист? Или ваше утро начинается с пения в душе?

0: Дорожное.ру
1: 18+.
2: Реклама.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь Т.
5: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
6: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
7: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
8: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш лидер. Личный золотой запас.
9: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Москва, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «Азим» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru. 16+.
10: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
11: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
2: Дорожное радио.

Да плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: Вместе в пути. Дорожное радио. Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Госавтоинспекция опровергла слухи о грядущей проверке бумажных бланков Европротокола. Водители с 1 августа не станут проверять на наличие этого документа, сообщило ведомство. Она напомнила, что перечень обязательных для предъявления инспектору документов четко определен правилами дорожного движения, и Европротокол в этот список не входит. Таким образом, изменений в законодательстве с 1 августа не предусматривается, резюмировала госавтоинспекция.
0: Россия.
1: Российские загранпаспорта изменятся, и из бланков за ненадобностью уберут графы «личный код» и «учетная запись». Кроме того, изменится машиносчитываемый код. Вместо одной буквы будут две. Например, дипломатические паспорта получат отметку «PD». В такси теперь смогут работать еще 6 автомобилей российского производства. Соответствующий перечень Министерства промышленности и торговли добавило модели бренда «Вжитур», «Амода» и «Джиланд», а также 3 модели марки «Теннет». Все они собираются в России по специнвестконтрактам на Калининградском автоторе и бывшем заводе Volkswagen в Калуге. Напомню, закон о локализации автомобилей для работы в такси вступил в силу с марта этого года. Фильм «Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Лакшина все же покажут в США. Картина выйдет в американский прокат 18 сентября, передает издание Variety. Ранее «Мастера и Маргариту» 2024 года показали в Европе, а в России фильм стал самым кассовым релизом с максимальным возрастным ограничением в истории отечественного проката. Выход ленты на американский кинорынок задержался более чем на 2 года из-за юридических споров. В итоге в американских кинотеатрах покажут режиссерскую версию фильма «Мастер и Маргарита».
0: Транспорт.
1: Лучшие дороги России в Ивановской области. Более 94% основных магистралей региона соответствуют нормативным требованиям, выяснила РИА Новости. В лидеры дорожного рейтинга, составленного новостным агентством, также вошли Севастополь, Курская, Брянская, Саратовская и Мурманская области, Республика Мария, Удмуртия и Хакасия. Доля качественных дорог в этих регионах превышает 86%. В целом по России в нормативном состоянии находятся 3/4 ключевых автотрасс федерального и регионального значения из тех, что формируют транспортный каркас страны. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

грусть. Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе да полей я иду землей Невской. Может, скажет кто, мол, климат

речи Петра гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень.

Летела грусть, ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду с землей Невской.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости на Дорожном радио.
5: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
4: О главном.
5: Госавтоинспекция опровергла слухи о грядущей проверке бумажных бланков Европротокола. Водители с 1 августа не станут проверять на наличие этого документа, сообщило ведомство. Оно напомнило, что перечень обязательных для предъявления инспектору документов четко определен правилами дорожного движения, и Европротокол в этот список не входит. Таким образом, изменений в законодательстве с 1 августа не предусматривается, резюмировала госавтоинспекция.
4: Россия.
5: Российские загранпаспорта изменятся, и из бланков за ненадобностью уберут графы «личный код» и «учетная запись». Кроме того, изменится машиносчитываемый код. Вместо одной буквы будут две. Например, дипломатические паспорта получат отметку «PD». В такси теперь смогут работать еще 6 автомобилей российского производства. Соответствующий перечень Министерства промышленности и торговли добавило модели брендов «Житур», «Амода» и «Джиланд», а также 3 модели марки «Теннет». Все они собираются в России по специнвестконтрактам на Калининградском автотуре и бывшем заводе Volkswagen в Калуге. Напомню, закон о локализации автомобилей для работы в такси вступил в силу с марта этого года. Фильм «Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Лакшина все же покажут в США. Картина выйдет в американский прокат 18 сентября, передает издание Variety. Ранее «Мастер и Маргариту» 2024 года показали в Европе, а в России фильм стал самым кассовым релизом с максимальным возрастным ограничением в истории отечественного проката. Выход ленты на американский кинорынок задержался более чем на 2 года из-за юридических споров. В итоге в американских кинотеатрах покажут режиссерскую версию фильма «Мастер и Маргарита».
4: Транспорт.
5: Лучшие дороги России в Ивановской области. Более 94% основных магистралей региона соответствуют нормативным требованиям, выяснила РИА Новости. В лидеры дорожного рейтинга, составленного новостным агентством, также вошли Севастополь, Курская, Брянская, Саратовская и Мурманская области, Республика Мария, Удмуртия и Хакасия. Доля качественных дорог в этих регионах превышает 86%. В целом по России в нормативном состоянии находятся 3/4 ключевых автотрасс федерального и регионального значения из тех, что формируют транспортный каркас страны. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
4: Новости на Дорожном радио.

про себя шепчу. Я тебя люблю, по морю.

0: Реклама.
1: Вижу цель, не вижу препятствий.
2: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
3: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организаторе акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
4: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложно.

0: ужаснуться. Цена на модель D4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
3: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
4: ООО «РСВ». Краснодарский край. Городской округ. Город. Курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Москва. Дом 35. ОГРН 126-230-00. 1-90-68. Создано при участии ООО «Азим» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
5: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
6: Реклама. ООО «НТТ», ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
7: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
8: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
9: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
10: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Уведомления по имущественным налогам автоматически придут на госуслуги с 1 августа. Не нужно будет подавать заявление, все произойдет по умолчанию. Если же пользователь не захочет получать уведомления в электронном виде, можно будет отказаться через портал, подписав заявление электронной подписью. Тогда письма вновь будут приходить по почте, пояснила российская газета. Издание отметило, что бумажный вариант уведомлений сохранится также для россиян, у которых нет подтвержденной учетной записи на госуслугах.
0: Россия.
1: Как выбирают подарки россияне, выяснили социальная сеть «Одноклассники» и «Новости Мэя». Вопросив 13 тысяч человек из разных регионов, исследователи сделали вывод, что большинство подходит к дарению подарков ответственно. 63% покупают презент за несколько недель до события, а еще 30% за 2-3 дня. Почти половина респондентов старается тратить на подарок от 1 до 5 тысяч рублей. Исследование было подготовлено в рамках инициативы «Народный день подарков», которую «Одноклассники» отметили 24 июля. Ее идея напомнить, что теплые слова и знаки внимания важны не только по календарным праздникам, подарки можно дарить просто так, без повода. Напомню, что «Одноклассники» — это народная социальная сеть, где люди по всей стране ежедневно общаются с близкими и поздравляют друг друга. Российская вакцина от рака кожи успешно прошла испытания на первом пациенте. Он выработал защитный иммунный ответ и чувствует себя хорошо, а также продолжает лечение. Такое сообщение центра имени Гамалеи публикует РИА Новости. По словам научного руководителя центра Александра Гинзбурга, в очереди на лечение рака кожи инновационным российским препаратом сейчас около 20 человек. Для них готовят индивидуальные вакцины, которые станут доступны в срок до 3 месяцев.
0: Транспорт.
1: Авиакомпания «Ижавиа» прекратила продажу билетов с 1 августа. Сертификат эксплуатанта был аннулирован Росавиацией. Причина в том, что воздушный перевозчик не смог в установленный срок устранить нарушения в системе управления безопасностью полетов. Об этом пишет газета «Коммерсант». Билеты на рейсы «Ижавиа» после 31 июля не продаются. Маршруты удмуртской авиакомпании, по данным издания, могут распределить между другими перевозчиками, которые уже летают в Ижевск. Из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Калининграда и Махачкалы.
0: Новости на Дорожном радио.

представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Уведомления по имущественным налогам автоматически придут на госуслуги с 1 августа. Не нужно будет подавать заявление, все произойдет по умолчанию. Если же пользователь не захочет получать уведомления в электронном виде, можно будет отказаться через портал, подписав заявление электронной подписью. Тогда письма вновь будут приходить по почте, пояснила российская газета. Издание отметило, что бумажный вариант уведомлений сохранится также для россиян, у которых нет подтвержденной учетной записи на госуслугах.
0: Россия.
1: Как выбирают подарки россияне, выяснили социальная сеть «Одноклассники» и «Новости Мэя». Вопросив 13 тысяч человек из разных регионов, исследователи сделали вывод, что большинство подходит к дарению подарков ответственно. 63% покупают презент за несколько недель до события, а еще 30% за 2-3 дня. Почти половина респондентов старается тратить на подарок от 1 до 5 тысяч рублей. Исследование было подготовлено в рамках инициативы «Народный день подарков», которую «Одноклассники» отметили 24 июля. Ее идея напомнить, что теплые слова и знаки внимания важны не только по календарным праздникам. Подарки можно дарить просто так, без повода. Напомню, что «Одноклассники» — это народная социальная сеть, где люди по всей стране ежедневно общаются с близкими и поздравляют друг друга. Российская вакцина от рака кожи успешно прошла испытания на первом пациенте. Он выработал защитный иммунный ответ и чувствует себя хорошо, а также продолжает лечение. Такое сообщение центра имени Гамалеи публикует РИА Новости. По словам научного руководителя центра Александра Гинзбурга, в очереди на лечение рака кожи инновационным российским препаратом сейчас около 20 человек. Для них готовят индивидуальные вакцины, которые станут доступны в срок до 3 месяцев.
0: Транспорт.
1: Авиакомпания «Ижавиа» прекратила продажу билетов с 1 августа. Сертификат эксплуатанта был аннулирован Росавиацией. Причина в том, что воздушный перевозчик не смог в установленный срок устранить нарушения в системе управления безопасностью полетов. Об этом пишет газета «Коммерсант». Билеты на рейсы «Ижавиа» после 31 июля не продаются. Маршруты удмуртской авиакомпании, по данным издания, могут распределить между другими перевозчиками, которые уже летают в Ижевск. Из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Калининграда и Махачкалы.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное.ру
1: 18+.
2: Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
4: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
6: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
7: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш лидер. Личный золотой запас.
8: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город-курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Москва, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
2: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады.
1: Дорожное радио. Добрый вечер. Передаю привет своей жене. Зовут Надежда. Поставьте, пожалуйста, песню «Девушка по городу шагает босиком» Вячеслав Бутузов. Спасибо, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55, код Москвы 495.
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Я хочу заказать песню в исполнении премьер-министра «Восточная песня» для твоей любимой бабули Антонины Федоровны. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Меня зовут Таисия. Я бы хотела извиниться перед мамой и заказать песню «Мамонтенок пусть мама услышит». Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу передать привет моему другу Сереже и поздравить его с днем рождения. Поставьте, пожалуйста, песню Аллегровой «Императрица». Спасибо, Дорожное радио.
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.
2: Будуар императрицы повидал немало на своем пути.

Завтра вновь ее величество величие наполнит тронный зал. И как будто электричеством ударят всех надменные глаза. Только

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире. Редакция оставляет за собой право отбора заявок. Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я хотела бы поздравить своих родственников, пожелать им удачи и самого наилучшего. Спасибо, Дорожное радио.
2: У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Музыкальный привет для всех. Травим песню «Шамана. Моя Россия». Желаю вам здоровья, любви. И у вас все было хорошо. Не болейте. А редакции спасибо за то, что вас выражаете. До свидания, Дорожное радио.

Россия. Всем в этой жизни бывает подчас нелегко, только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется

0: моя Россия, чтобы жила моя Россия.
1: Добрый вечер. Линия свободна.
2: Добрый вечер, дорогое дорожное радио. Это постоянная радиослушательница. Я хочу передать огромный пламенный привет ему, коллективу дорожного радио. Пожелать вам здоровья, счастья, любви, лета. Спасибо, что есть такое радио, которое лечит наши сердца песнями. Благодарность за ваш труд. Примите следующую музыкальную композицию. Спасибо, дорогое дорожное радио.

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Сегодня у моей любимой сестры день рождения. От себя лично, от всех близких тебе людей, желаем тебе здоровья и счастья, успехов во всех твоих делах. Оставайся такой же веселый и добрый. Для тебя звучит музыкальный подарок группы Ten Sharp с композицией «You». Большое спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Дорожное радио. Сегодня день рождения у моей жены, Федоровой Натальи. Хотел бы передать ей свои поздравления. С днем рождения, любовь моя! Ты мой главный повод вставать по утрам и улыбаться без причины. Будь самой счастливой, я сделаю для этого все. Люблю бесконечно. Поставьте, пожалуйста, песню Сергея Куренкова «Лучик». Спасибо, Дорожное радио.

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу поздравить своих дорогих мужчин, моего сына и мужа моей внучки. Пожелать им всего-всего самого наилучшего. Здоровья, успехов, любви от своих родных и близких. И долгих-долгих лет жизни. Спасибо Дорожному радио. До свидания.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Здравствуйте, любимое дорожное радио. Я хочу поздравить с днем рождения свою подругу Наташу Куликову и поставить ее любимую песню «Проводница» в исполнении Ольги Серцевой. Спасибо, дорожное радио!
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

поезда, по рельсам жизнь качается в вагоне, а где-то светит ей счастливая звезда, фонарик

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире.
1: Редакция оставляет за собой право отбора заявок.
0: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
1: Всегда в это время.
0: На Дорожном радио.
2: Добрый вечер, Дорожное радио. Я хочу поставить песню Газманова «Балтийский берег». Олечка, послушай, это для тебя, моя дорогая. А вам, Дорожное радио, за все спасибо. Низкий поклон вам.

0: добрый вечер. Всегда вам рад.
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Хочу поздравить своего любимого папочку с днем рождения. Дорогой папочка, твои любимые девочки Наташа, Соня, Таня и Лиза поздравляют тебя с твоим днем рождения. Будь самым здоровым, самым счастливым и самым успешным. Мы благодарны судьбе за то, что мы твои дочки. Целуем, обнимаем крепко-крепко. Включите, пожалуйста, песню Анастасии Бубновой «Папа». Спасибо, Дорожное радио. Я все для

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Красивый номер. История и современность». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Между делом тут выяснил, откуда растут ноги у так называемых «блатных номеров». Оказывается, все началось в 1965 году в Ленинграде. Было специально выделено 25 штук особых номеров для автомобилей членов бюро ленинградских обкома и горкома КПСС. Оказывается, это была своеобразная защита гаишников. Честные инспекторы тормозили высокопоставленных нарушителей и нарывались на крупные неприятности. Вот и придумало гаишное начальство такой вот знак отличия. Ну а дальше по накатанной. Пошли такие номера у всяческих чиновников, крупного начальства, ну и самих работников МВД. Сейчас официально выбрать или купить красивый автомобильный номер в России нельзя. Знаки в госавтоинспекции выдаются случайным образом, а легальные государственные аукционы через госуслуги еще не запущены. Единственные рабочие варианты – надеяться на случай при регистрации в МРЭО либо использовать серую схему с покупкой машины-донора через специализированные сайты. Между прочим, во многих странах красивые номера продаются совершенно легально. В июле 2006 года в Йоркшире за номер М1 было заплачено 331,5 тысяча фунтов стерлингов. Примерно столько же заплатил Роман Абрамович за номер VIP-1. В 2009 году в Великобритании ливанец Набил Бешара купил жене номер 1D за 513 тысяч долларов, а скромный 25-летний житель Эмирата Абу-Даби Саид Аль-Хури отдал за автомобильный номер с цифрой 1 сразу 14 миллионов долларов. Лидером в этом списке пока является знак P7 из Дубая, проданный за 15 миллионов долларов на благотворительном аукционе в апреле 2023 года. И, кстати, все средства от продажи уникальных коротких комбинаций в Объединенных Арабских Эмиратах традиционно направляются на масштабные благотворительные и социальные проекты. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

Целовал его слепой, расплакавшийся дождь, извиняясь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком, но в пакетике прозрачном дырка.

Я замерз, укутываясь в твой холод, и пошел на улицу встречать лето. А лето — это маленькая жизнь. Лето — это маленькая жизнь. Порознь тихо подрастает на щеках. Поросль дом плывет по лету, а меня нету. Лето — это маленькая жизнь. Странно, мы все время были в городе одном. Ты все там же, в доме на последнем этаже, а я в различных точках, именующихся дном. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил,

дальше? Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Госавтоинспекция опровергла слухи о грядущей проверке бумажных бланков Европротокола. Водители с 1 августа не станут проверять на наличие этого документа, сообщило ведомство. Оно напомнило, что перечень обязательных для предъявления инспектору документов четко определен правилами дорожного движения, и Европротокол в этот список не входит.
0: Россия.
1: Правила труда и отдыха водителей меняются с 1 сентября. Соответствующий приказ Министерства транспорта вступит в силу в эту дату и будет действовать 6 лет, до сентября 2032 года. С начала осени рабочее время водителей не сможет превышать 40 часов в неделю. Смена не должна длиться дольше 10 часов. Однако есть и исключения. 12 часов подряд разрешено будет работать водителям такси, городского транспорта, а также тем, кто управляет машинами инкассаторов, коммунальных и аварийных служб. Житель Италии 20 лет водил туристов по фальшивым древнеримским руинам. 69-летний житель города Виченца построил амфитеатр из стеклопластика, папье-маше, гипса и оштукатуренных блоков. За 40 евро с человека он водил экскурсии по якобы древнеримскому сооружению, рассказывая, что здесь бывал Юлий Цезарь, а обнаружен амфитеатр был случайно после оползня. Лучшие дороги России в Ивановской области. Более 94% основных магистралей региона соответствуют нормативным требованиям, выяснила РИА Новости. В лидеры дорожного рейтинга, составленного новостным агентством, также вошли Севастополь, Курская, Брянская, Саратовская и Мурманская области, Республика Мариэл, Удмуртия и Хакасия. Доля качественных дорог в этих регионах превышает 86%. В целом по России в нормативном состоянии находятся 3/4 ключевых автотрасс федерального и регионального значения из тех, что формируют транспортный каркас страны.
0: Транспорт.
1: Новый рекорд пассажирской авиации. Самолет Airbus провел в воздухе более суток без посадки и дозаправок. За это время лайнер пролетел свыше 23 тысяч километров из Австралии во французскую Тулузу. Для этого в самолете установили дополнительный топливный бак на 20 тысяч литров керосина и убрали из салона почти треть пассажирских кресел. Перелет Мельбурн-Тулуза стал частью подготовки австралийской компании Qantas к запуску сверхдальних беспосадочных рейсов в Лондон и Нью-Йорк.
0: Новости на Дорожном радио. Дорожное радио.

0: Дорожное радио.
1: Постой, паровоз, не стучите колеса. Кондуктор, нажми на тормоза. Я к маменьке родной с последним приветом спешу показаться на глаза.
2: Вы не скажете, который час?
3: А? Что, офонарил?
2: Тяжело в учебе, легко на работе.
3: Тренируйся вон, на нем.
2: Хорошо.
1: Не жди меня, мама, хорошего сына. Твой сын не такой, как

0: и жизнь моя вечная игра.
1: Вы не скажете, сколько сейчас градусов ниже нуля?
2: Чего, чего? Ты что?
1: Ну, я тренируюсь.
3: Тренируйся лучше.
2: На кошках.
1: Пожалуйста.

Постой, паровоз, не стучите, колеса. Есть время взглянуть судьбе в глаза. Пока еще не поздно нам сделать остановку, а? Кондуктор, нажми на тормоза.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Новый сериал «Пятого канала». Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
3: Такие мы удивительные люди.
2: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На «Пятом канале». Для зрителей старше 16 лет.
0: Дорожное радио. 24 часа в сутки. 7 дней в неделю. Только любимая музыка.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня.

0: огороде госпожа разлука. Все мы с ней не встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Эх, не везет мне в смерти, повезет в любви.
1: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
2: Здравствуйте. С вами на волнах Дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам удачи.

Как хочу, чтоб счастливою ты была со мной.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

Водитель, помни, впереди дальний путь. Не забудь отдохнуть. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Правила труда и отдыха водителей меняются с 1 сентября. Соответствующий приказ Министерства транспорта вступит всего в эту дату и будет действовать 6 лет, до сентября 2032 года. С начала осени рабочее время водителей не сможет превышать 40 часов в неделю. Смена не должна длиться дольше 10 часов. Однако есть и исключения. 12 часов подряд разрешено будет работать водителям такси, городского транспорта, а также тем, кто управляет машинами инкассаторов, коммунальных и аварийных служб.
0: Россия.
1: Социальный фонд сообщил о повышении пенсий с 1 августа. Перерасчет коснется работающих пенсионеров, владельцев накопительных пенсий, а также бывших летчиков и шахтеров. Работающим пенсионерам прибавку начислят с учетом страховых взносов за прошлый год. Накопительные пенсии вырастут на 17 с лишним, а срочные пенсионные выплаты на 19 с лишним процентов. Большинство россиян превышают запланированный на отпуск бюджет. К такому выводу пришли эксперты финансового маркетплейса «Сравни» и сервиса «Купи билет» по итогам опроса. Только 28% путешественников из 1200 респондентов сообщили, что могут соблюсти первоначальную смету. Остальные туристы тратят больше, чем планировали. И чаще всего уже на месте отдыха. Деньги уходят на экскурсии, рестораны, сувениры, такси и питание в аэропорту. Фильм «Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Лакшина все же покажут в США. Картина выйдет в американский прокат 18 сентября, передает издание Variety. Ранее «Мастер и Маргариту» 2024 года показали в Европе, а в России фильм стал самым кассовым релизом с максимальным возрастным ограничением в истории отечественного проката. Выход ленты на американский кинорынок задержался более чем на 2 года из-за юридических споров. В итоге в американских кинотеатрах покажут режиссерскую версию фильма «Мастер и Маргарита». Авиакомпания «Ижавия» прекратила продажу билетов с 1 августа. Сертификат эксплуатанта был аннулирован Росавиацией. Причина в том, что воздушный перевозчик не смог в установленный срок устранить нарушения в системе управления безопасностью полетов. Об этом пишет газета «Коммерсант». Билеты на рейсы «Ижавия» после 31 июля не продаются. Маршруты удмуртской авиакомпании, по данным издания, могут распределить между другими перевозчиками, которые уже летают в Ижевск. Из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Калининграда и Махачкалы.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Правила труда и отдыха водителей меняются с 1 сентября. Соответствующий приказ Министерства транспорта вступит всего в эту дату и будет действовать 6 лет, до сентября 2032 года. С начала осени рабочее время водителей не сможет превышать 40 часов в неделю. Смена не должна длиться дольше 10 часов. Однако есть и исключения. 12 часов подряд разрешено будет работать водителям такси, городского транспорта, а также тем, кто управляет машинами инкассаторов, коммунальных и аварийных служб.
0: Россия.
1: Социальный фонд сообщил о повышении пенсий с 1 августа. Перерасчет коснется работающих пенсионеров, владельцев накопительных пенсий, а также бывших летчиков и шахтеров. Работающим пенсионерам прибавку начислят с учетом страховых взносов за прошлый год. Накопительные пенсии вырастут на 17 с лишним, а срочные пенсионные выплаты на 19 с лишним процентов. Большинство россиян превышают запланированный на отпуск бюджет. К такому выводу пришли эксперты финансового маркетплейса «Сравни» и сервиса «Купи билет» по итогам опроса. Только 28% путешественников из 1200 респондентов сообщили, что могут соблюсти первоначальную смету. Остальные туристы тратят больше, чем планировали. И чаще всего уже на месте отдыха. Деньги уходят на экскурсии, рестораны, сувениры, такси и питание в аэропорту. Фильм «Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Лакшина все же покажут в США. Картина выйдет в американский прокат 18 сентября, передает издание Variety. Ранее «Мастер и Маргарита» 2024 года показали в Европе, а в России фильм стал самым кассовым релизом с максимальным возрастным ограничением в истории отечественного проката. Выход ленты на американский кинорынок задержался более чем на 2 года из-за юридических споров. В итоге в американских кинотеатрах покажут режиссерскую версию фильма «Мастер и Маргарита». Авиакомпания «Ижавия» прекратила продажу билетов с 1 августа. Сертификат эксплуатанта был аннулирован Росавиацией. Причина в том, что воздушный перевозчик не смог в установленный срок устранить нарушения в системе управления безопасностью полетов. Об этом пишет газета «Коммерсант». Билеты на рейсы «Ижавия» после 31 июля не продаются. Маршруты удмуртской авиакомпании, по данным издания, могут распределить между другими перевозчиками, которые уже летают в Ижевск. Из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Калининграда и Махачкалы.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: Всем привет! С вами на волнах дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня и пусть у вас все

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте,

0: На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Красивый номер. История и современность». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Между делом, тут выяснил, откуда растут ноги у так называемых «блатных номеров». Оказывается, все началось в 1965 году в Ленинграде. Было специально выделено 25 штук особых номеров для автомобилей членов бюро ленинградских обкома и горкома КПСС. Оказывается, это была своеобразная защита гаишников. Честные инспекторы тормозили высокопоставленных нарушителей и нарывались на крупные неприятности. Вот и придумало гаишное начальство такой вот знак отличия. Ну а дальше по накатанной. Пошли такие номера у всяческих чиновников, крупного начальства, ну и самих работников МВД. Сейчас официально выбрать или купить красивый автомобильный номер в России нельзя. Знаки в госавтоинспекции выдаются случайным образом, а легальные государственные аукционы через госуслуги еще не запущены. Единственные рабочие варианты – надеяться на случай при регистрации в МРЭО либо использовать серую схему с покупкой машины-донора через специализированные сайты. Между прочим, во многих странах красивые номера продаются совершенно легально. В июле 2006 года в Йоркшире за номер М1 было заплачено 331,5 тысячи фунтов стерлингов. Примерно столько же заплатил Роман Абрамович за номер VIP-1. В 2009 году в Великобритании ливанец Набил Бешара купил жене номер 1D за 513 тысяч долларов, а скромный 25-летний житель Эмирата Абу-Даби Саид Аль-Хури отдал за автомобильный номер с цифрой 1 сразу 14 миллионов долларов. Лидером в этом списке пока является знак P7 из Дубая, проданный за 15 миллионов долларов на благотворительном аукционе в апреле 2023 года. И, кстати, все средства от продажи уникальных коротких комбинаций в Объединенных Арабских Эмиратах традиционно направляются на масштабные благотворительные и социальные проекты. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: You come my way.
1: Дорожное радио.
2: Нет, жизнь не только